0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Вот-вот. Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей. Но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Челюскинцев. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. 6 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, с кем встретился президент и в каком регионе выбрали собственный туристический бренд.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с правительством Индонезии для обсуждения реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, пишет Белта. Президент отметил, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет и возможны любые направления. Также глава государства предложил посмотреть, на что способна Беларусь, и подчеркнул, что это прежде всего белорусские технологии, которые будут полезны для двустороннего сотрудничества. В свою очередь, министр инвестиций Индонезии отметил, что президент этой страны дал указание укреплять и развивать отношения с Беларусью во всех возможных сферах. Данные о геолокации клиентов для защиты от мошенников будут собирать белорусские банки, пишет Белта. Так, уже с сегодняшнего дня финучреждения обязаны не только проинформировать пользователя о сборе таких данных, но и получить его разрешение. Кроме того, белорусские банки обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства пользователя. Будет применяться антифрод-система, которая выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи. Финальный семинар военных врачей-специалистов прошел в Брестской центральной больнице накануне, рассказали в Минобороны. Выездные встречи, которые охватили более 600 медиков-практиков, состоялись в 18 городах. Тема – особенности лечения пациентов с огнестрельной травмой. В Бресте специалисты рассказали о передовых методиках работы в этой области, возможных ошибках при хирургической обработке и многоэтапном лечении. И последнее. Собственный туристический бренд выбрали на Витебщине, пишет .бай. Символом региона стал медведь. Презентация нового бренда прошла на площадке форума регионов Беларуси и России. И, как отметили в Витебском облисполкоме, гости и участники форума восприняли образ положительно. По мнению специалистов, медведь ассоциируется с силой, природой и аутентичностью. Это именно то, что нужно для продвижения северного региона.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что слышали, как Майкл Стайп честно признался, что теряет религию. Но если по-нашему, это когда все идет не по плану. Есть хорошая новость. Сегодня 1 июля. Это значит, что ровно 6 месяцев до конца года. А значит, есть время найти свою новую веру в себя и в свои силы. Так что потерять ориентиры – это нормально. Главное – вовремя повернуть туда, куда вы сами хотите. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. У нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро группа «Браво», перед этим «Шер», ну а раньше всех появится Ума Турман. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, в какой день недели кофе самый вкусный. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Челюскинцев. В Витебске скопились автомобили. На улице Замковое пересечение с Ленина. В Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, в какой день недели кофе самый вкусный, а еще про крупную компанию, которая пожалела, что внедрила искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Кофе приносит больше удовольствия в среду утром, чем в другие дни недели. Это выяснили эксперты Международной кофейной организации вместе с коллегами из Университета Оксфорда. Они провели исследование, в котором целый год более 3000 человек из 11 стран заполняли анкету каждый раз, когда пили кофе. Ответы проанализировали ученые и пришли к выводу, что среда – это психологический экватор недели. Сама мысль о том, что выходные уже на горизонте, поднимает настроение, а вместе с ним и восприятие вкуса на физическом уровне. Также анализ показал и кое-какие подробности. Так, напиток обычно нравится больше, когда кофе черный, без добавок, выпит в среду утром, весной из керамической чашки без крышки, в компании друзей, в положении сидя. Идеальное количество от 3 до 5 чашек в день. Больше или меньше, и ощущения уже не те. При этом, что интересно, такая вкусная норма вполне совпадает с официальными рекомендациями Управления за качеством пищевых продуктов США и Европейского агентства по безопасности продуктов питания, а именно не более 400 миллиграммов кофеина в сутки. В то же время ученые напомнили, что кофе не для всех является безопасным продуктом.
0: Дело техники.
2: Компания Ford вернула в штат бывших инженеров для устранения недочетов, которые допустил внедренный в производство искусственный интеллект. Руководство признало, что излишняя ставка на нейросеть без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную экспертизу, бренд нанял и повысил в должности более 350 опытных специалистов. Как пояснил вице-президент компании, многие ветераны уволились до того, как их знания перенесли в цифровые базы, что потребовало их личного присутствия для настройки нейросетей и наставничества над молодыми сотрудниками. В руководстве автоконцерна добавили, что несмотря на выявленные недостатки, они не будут отказываться от цифровизации. Однако впредь будут внимательнее относиться к преимуществам опытных специалистов и не будут спешить с их увольнением. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Среда, 1 июля. Чем примечателен этот день? В 1807 году русская эскадра под командованием адмирала Синявина разгромила турецкий флот у берегов Афона. А в 1903 именно сегодня стартовала первая в истории велогонка Tour de France. Так что сегодня не просто середина недели. Это день, когда история напоминает, все большое начинается с первого шага. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды. Ну а пока мы продолжаем слушать хорошую музыку, и вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Группа «Добро».
1: На часах 00, и старше на год ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать.
0: Перед этим послушаем группу «Европа». Ну а раньше всех Николай Носков. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Челюскинцев. 6 минут придется постоять. В Витебске еще сохраняется небольшое скопление автомобилей на улице Замковое пересечение с Ленина. Что же касается столицы, то здесь пробки на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости, на Якуба Колоса от Белинского до Калинина, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. 5 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Pulse FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, наступайте, но не на те же грабли. Тельцы, упрямство сегодня сила, но не в споре с женой. Близнецы, выберите одно дело и доведите его до конца, а не до обеда. Раки, слушайте интуицию, но в финансах включайте калькулятор. Львы, командуйте, но без царского гонора, народ еще не проснулся. Девы, не переделывайте то, что уже принято, рискуете застрять. Весы, примите решение до полудня, а то будете раскачиваться до пятницы. Скорпионы, бейте в цель, но не в начальство. Стрельцы, приключения подождут. Сегодня ваш маршрут – дом, работа, дом. Козероги, работайте как часы, но в 13.00 технический перерыв. Водолеи, удивите всех своей идеей, но предложите ее после кофе. Рыбы, вы в облаках. Сегодня спускайтесь на землю. Ну и совет для всех – сегодня доделайте то, что откладывали. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро к добро, перед этим Европа. Но раньше всех услышим «Свинцовый туман». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет, как первый электрический «Феррари» произвел фурор в Китае. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на проспекте Жукова от Липнихта до Дзержинского 6 минут придется постоять. На Сурганово от Якуба Колоса до Независимости 4 минуты. На Якуба Колоса от Белинского до Калинина 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, как первый электрический Феррари произвел фурор в Китае и почему США запретили премиальный бренд Polestar. И это автоновости на Компас FM. Первый полностью электрический суперкар Феррари под названием Люс после премьеры вызвал бурю негодования среди консервативных фанатов марки и оказался абсолютным коммерческим хитом. Всю квоту из 88 автомобилей, выделенных для китайского рынка, раскупили за считанные часы. И это при цене в 586 тысяч долларов. К слову, это на 7% дешевле, чем в Европе. Местные журналисты отмечают, что китайские богачи покупают электрические Феррари вовсе не ради запаса хода или разгона. Это чистый статус и яркая демонстрация принадлежности к высшему обществу. Для самой итальянской марки этот успех сейчас невероятно важен. Дело в том, что с 2022 года продажи Феррари в Китае рухнули вдвое. Местные миллионеры все чаще выбирают роскошные машины отечественных брендов. А новый скандальный электрокар должен помочь итальянцам отвоевать долю рынка. Тем более, что хитрые налоговые правила в КНР играют им на руку. Импортные батарейные машины там облагаются гораздо меньшим налогом, чем классические суперкары с ревущими бензиновыми моторами.
0: Автоновости.
2: Бюро промышленности и безопасности США официально запретило марке Polestar продавать свои автомобили, начиная со следующего года. Причина в китайских корнях. Напомню, что изначально шведским брендом владеет концерн Geely. Американские власти всерьез опасаются шпионажа. По их мнению, автомобили с китайским программным обеспечением и доступом в интернет могут стать каналом утечки секретных данных. Поэтому со следующего года в США вступят в силу жесткие ограничения на китайский софт в машинах. А с 2030-го и на аппаратное обеспечение. Интересно, что родственная марка Volvo, которая тоже принадлежит Geely, еще в мае смогла выбить для себя исключение. А вот Polestar не повезло. Под прицел чиновников попали даже исконно американские Buick и Lincoln. Им тоже предстоит сложная процедура допуска, так как они везут в США машины китайской сборки. Для Polestar ситуация неприятная вдвойне. У них есть завод в Южной Каролине, где собирают кроссовер Polestar 3. И если бренд не докажет властям свою безопасность, предприятия могут закрыть. Впрочем, для компании ситуация не критична. За первый квартал этого года 94% автомобилей продались за пределами Соединенных Штатов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Почти 9 на часах в студии. С вами «Утро среды». Вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро.

0: Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение, пишет Белта. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Он входит в состав делегации, которая сопровождает президента в ходе его официального визита в Индонезию. По его словам, в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусов от необходимости получать визы в аэропорту сроком до 30 дней. Кроме того, Беларусь ожидает ответ на предложение о запуске прямого рейса. Это была бы хорошая новость для туристов и представителей бизнеса, отметил министр. Специальный экспресс номер 948Э «Минск-линия Сталина» организует 3 июля, пишет Минск Новости. Автобусы доставят зрителей к месту проведения торжественных мероприятий. Оплата проезда будет по экспрессному пригородному тарифу. Приобрести билеты можно в салоне автобуса, в кассе на остановке станции метро «Каменная Горка», а также онлайн через систему продажи билетов ticketbus.by. Партия противотанковых мин М-14, которую произвела Эстония, поступила в Литву, сообщили в Белорусском оборонном ведомстве. Стоимость поставки около 3 миллионов евро. По планам литовского военного ведомства, до 35 года на закупку противотанковых мин и систем минирования направят более 800 миллионов евро. А уже к 29 году Литва рассчитывает приобрести около 60% от общего объема запланированных на десятилетие закупок. Это примерно 170 тысяч мин. И последние дикие лошади спасались от жары на пляже Воложенского района, пишет .by. Целый табун вышел к воде и спокойно гулял по берегу, совсем не избегая людей. Кому-то из отдыхающих даже удалось погладить животных. К слову, аномальная жара в Беларуси продолжается уже четвертый день. А 29 июня был побит абсолютный рекорд температуры. В Пинске было 40,4 градуса с плюсом.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Куин по-прежнему правы, друзья остаются друзьями, даже когда тебе уже не 20, даже когда вы видитесь раз в месяц, и даже когда один из вас пересел на кроссовер, а другой все еще гоняет на старенькой девятке. Потому что настоящие друзья — это как та самая песня из 80-х. Меняются годы, машины, должности. Но когда звучит знакомая мелодия, мы сразу в воспоминаниях за партой, в гараже, на стройке, в общаге. Главное — вместе. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот наши музыкальные планы на ближайшие время. Ждем в эфире совсем скоро город 312. Перед этим споет Эфер Дэвид. Ну а раньше всех Александр Шевченко. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какая компания пожалела, что внедрила искусственный интеллект. Расскажет подробности Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске буквально одна пробка на Партизанском проспекте от Кулешова до Жилуновича. 3 минуты придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, в какой день недели кофе самый вкусный, а еще про крупную компанию, которая пожалела, что внедрила искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Кофе приносит больше удовольствия в среду утром, чем в другие дни недели. Это выяснили эксперты Международной кофейной организации вместе с коллегами из Университета Оксфорда. Они провели исследование, в котором целый год более 3000 человек из 11 стран заполняли анкету каждый раз, когда пили кофе. Ответы проанализировали ученые и пришли к выводу, что среда – это психологический экватор недели. Сама мысль о том, что выходные уже на горизонте, поднимает настроение, а вместе с ним и восприятие вкуса на физическом уровне. Также анализ показал и кое-какие подробности. Так, напиток обычно нравится больше, когда кофе черный, без добавок, выпит в среду утром, весной из керамической чашки без крышки,

0: 10:29 на часах в студии. Среда, 1 июля. Первый рывок сделан, утренняя встреча позади. И теперь самое главное – не сбавлять темп, а найти свой ритм. Мы не сдаемся, музыка – наш допинг, а настроение – наше топливо. До обеда еще есть время, чтобы сделать этот день классным. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается, несмотря на жару. И послушаем в ближайшее время группу «Градусы». Перед этим послушаем Тину Тернер. Ну а раньше всех в нашем эфире Алиса.
1: Но я был не прав, это странно.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске появились две пробки на Долгиновском тракте. От Орловской до Пригородной 5 минут придется задержаться. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты.
2: Дорожный компас.

0: утро. Компас FM.
1: 10:42 на часах в студии. 1 июля, день, когда история решила устроить себе выходной и накидать нам сюрпризов. Ровно 130 лет назад в Минске открыли дешевую кухню. Обед из супа, мяса и хлеба стоил 7 копеек. Интересно, какие тогда были зарплаты. Ну и в тот же день, то есть только в 1877 году, стартовал первый Уимблдон. Тогда за финал платили 1 шиллинг. Сейчас времена изменились. Прогресс, однако. Оставайтесь дальше. Музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Горова. Прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро «Градусы». Перед этим Тина Тернер. Ну а раньше всех Александр Маршалл. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. 3 минуты придется постоять.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: почти 11 утра в студии Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Мой эфир подошел к концу. Услышимся уже завтра. Всем отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как чувствуешь себя в середине недели? Ты все еще бодра и полна сил?
1: Даш, привет. Если честно, то я уже мечтаю о предстоящих выходных. Эта погода совершенно не бодрит, а наоборот только расслабляет. Поэтому хочется, как в детском садике, укладываться на дневной сон. Но работу никто не отменял, поэтому давайте заряжаться энергией от любимой музыки. Ну и в ближайшие полчаса предлагаю послушать Quest Pistols.

0: Эта песня будет раньше остальных, ну а я напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и впереди у нас новости от Ольги Белизовик, так что никуда не переключаемся.
1: В Минске 11 часов.

0: Самая актуальная новость к этому часу у Ольги Березовик, поэтому давайте ее послушаем. Оль, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о новых требованиях к качеству арендного жилья и какая страна повысила налог на выезд.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Требования к потребительским качествам арендного жилья обновили в Беларуси, пишет Белта. Теперь в таких квартирах должна быть мебель и бытовая техника, которая производится в нашей стране. Кроме того, обновили и перечень внутренних отделочных работ. В Минстрой архитектуры отметили, что постановление направлено на повышение качества жилья, готовности его к заселению, а также поддержку отечественных производителей. Прямые линии столичных районных администраций пройдут в субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы представителям руководства. Ну а номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. 12 тематических площадок организует Минобороны в столице 3 июля, сообщили в военном ведомстве. Там представят как современные образцы военной техники, вооружения, так и ретро-экспозицию, а еще образцы формы, одежды и экипировки. Кроме того, будут работать фотозоны, тренажеры, точки профориентации, также запланированы военно-спортивные конкурсы и выставки. И последнее. Туристический налог на выезд из страны повысила Япония, пишет Белта. Стоимость выросла в 3 раза и теперь составляет $18. К слову, платить должны как иностранцы, покидающие страну, так и сами японцы. Отмечу, новая сумма сбора будет добавляться к стоимости авиа и круизных билетов с сегодняшнего дня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Я шагну в ночи на карниз, ни жена, ни дочь. Говорила мама его про

Ох, сейчас бы на морешко, ну или как минимум под холодный освежающий душ. Но рабочая среда задает свое расписание, поэтому трудимся по мере возможностей. Для тех, кто потерялся, напоминаю, сегодня уже 1 июля. Вы слушаете Компас ФМ, и эфир продолжает Анастасия Лисова. Впереди гороскоп, сегодняшние праздники и много-много музыки. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не упустить. Ну, в ближайшее время предлагаю послушать Quest Pistols, еще Ваню Дмитриенко. Ну а прямо сейчас появится группа Агата Кристи. Так что хорошего вам продуктивного дня и дорог без пробок.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И спасибо, что проводите свое время в нашей компании. По плану у нас гороскоп, поэтому давайте расскажу, что нас ждет сегодня в финансовом плане. Итак, у овнов, львов и стрельцов деньги будут улетать со скоростью света на вещи с пометкой «Мне это срочно надо». Поэтому заприте банковские карты в сейф, а ключ отдайте коту. Он точно вот будет знать, что с этим делать. Продолжаем. Тельцы, девы и козероги. Ваша внутренняя жаба сегодня празднует триумф и блокирует любые расходы. Поэтому идеальный день, чтобы пересчитать заначки и похвалить себя за экономию. Ну и вот здесь экономить тоже нужно разумно. Например, никогда не стоит себе отказывать, если, ну, очень этого хочется. У женщин это может быть новая пара туфель, а вот мужчины с легкостью потратятся на новую 150-ю удочку и блесна на леща. Ну а сейчас давайте вернемся к музыке. Сначала будет ее анонс, после сама музыка, а уже потом наш финансовый гороскоп для оставшихся знаков. Так что не переключаемся. Ну и слушать будем Стаса Пьеху.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас

Крета пел нам только что Зиверт, а вот я вам сейчас пропою гороскоп для оставшихся знаков. Шучу, петь не буду, оставим это для профессионалов. Так вот, воздушные наши близнецы, весы и водолеи. Сегодня у вас финансы поют романсы. Но вы упорно пытаетесь подпевать им в караоке. Остерегайте спонтанных инвестиций в очень прибыльные авантюры друзей. Ну и заканчиваем мы водной стихией, в которой находятся раки, скорпионы и рыбы. Помните, деньги любят тишину, а ваши сегодня решили уйти в глубокую медитацию. Не будете их шопингом, пусть полежат на счету хотя бы до завтра. Ну и слушайте, из всего сказанного и услышанного можно сделать вывод, что тратиться сегодня не рекомендуется. Поэтому закрываем кошельки и пытаемся не заглядывать туда, как минимум до завтра. Вот лично я тот еще транжира, поэтому, чтобы не тратить лишнего, ношу в кошельке только маленькие суммы. Обычно это спасает, хотя вот есть еще и карта, да? Ладно, возвращаемся к музыке, и до конца этого часа услышим Криса Айзека, еще споет Стас Пьеха, ну а раньше остальных появится Владимир Кузьмин. И да, с вами на Компас FM я, Анастасия Лисова, и желаю вам легкой среды, чтобы ваши финансы не только приумножались, а если и тратились, то только с удовольствием и без сожаления.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

Ну что же, 11:59, с вами Компас ФМ и я, Анастасия Лисова. И буквально через минуту компанию мне и вам составит Вера Светлова. Она придет рассказать о новостях к этому часу. Ну а пока давайте я озвучу, кого будем слушать в ближайшие 30 минут. Итак, споет группа «Винтаж». Также появится «Скорпионс». Ну и раньше всех будут смысловые галлюцинации.

0: Вера Светлова уже успела к нам присоединиться, поэтому даю ей слово. Вера, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о том, где можно посещать леса в Беларуси.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики, генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания партии «Сегодня», пишет Белта. В поздравлении говорится, что компартия действует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное стабильное движение КНР вперед. Кроме того, по словам главы государства, Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем и рассматривает его как надежного стратегического партнера. Президент пожелал Компартии Китая твердости в достижении поставленных целей и мудрости в решении стоящих задач, а жителям этой страны – мира и процветания. Службы «Одно окно» перенесут в торговые центры Минска, сообщает телеканал ОНТ. Это упростит оформление документов и позволит получать полный спектр услуг в одном месте, экономя время и усилия. Кроме того, вместе с этой структурой планируют переместить и расчетно-справочные центры. Добавлю, в Беларуси работает 158 служб «Одно окно». За 11 месяцев прошлого года поступило более миллиона заявлений. Среди самых популярных – вопросы в сфере жилья, труда и соцзащиты, архитектуры и строительства. Мобилизационное учение проведено с военными комиссариатами Гродненской области, сообщили в Минобороны. Оно включало оповещение, контрольную явку и сверку учетных данных военнообязанных района, предназначенных для комплектования вооруженных сил и территориальных войск. Так, с 21 июня в Ашмянах начал работу пункт предварительного сбора. Сверка данных продлится до завтра. В рамках мероприятий планируется охватить около 2000 военнообязанных из Ашмянского района. И последнее. Запреты и ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах страны, пишет Белта. Так, только в 4 районах леса можно посещать без ограничений. Это Бобруйский и Кировский районы Могилевской области, а также Речицкий и Светлогорский районы Гомельского региона. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Лови сигнал, просила группа «Свои рядом», а я прошу никуда не переключаться и заряжаться хорошим настроением от любимой музыки. С вами на Компас FM Анастасия Лисова, и впереди только качественный контент для вашего продуктивного дня. Споет «Винтаж», еще будет группа «Добро», ну а прямо сейчас к нам присоединится «Наутилус Помпилиус». Так что не расходимся и подпеваем любимые хиты вместе.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Радио Компас FM.
1: Паруса палят, грумят, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном.

Ну что же, 12.28, точное белорусское, вы на Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова, и сейчас я расскажу о праздниках этого дня. Так вот, 1 июля отмечается Международный день шутки, день изобретения солнцезащитных очков, а еще день куриного бога. Да, оказывается, и у кур есть свой бог. На самом деле, это такой небольшой камень с естественным сквозным отверстием, который вешали как оберег в курятниках, который должен был оберегать от болезней домашних птиц. Короче,

0: Еще будет группа Opus. Ну а раньше остальных послушаем группу Маша и Медведи.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Про цунами пел только что Нюш, а вот у нас сейчас супер жаркая погода. Неизвестно, повторится она еще до конца лета или нет, но пока, думаю, многие уже устали от этого изнуряющего пекла. Дожди нам, конечно, прогнозируют в ближайшее время, и они будут только на пользу. Вот главное, чтобы погода не впадала в крайности. Цунами, конечно, нам ждать не стоит, но вот реки на Немиге знакомы абсолютно каждому. Поэтому, что бы ни случилось, смотрим на мир с позитивом и движемся в ритме хорошей музыки. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа послушаем Кэти Перри, так что поет Полина Гагарина, ну а раньше остальных появится Чижа компания с песней о любви.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Кэти Перри просто обязана была вас разбудить, если это пока не удалось мне. Знаю, на часах уже практически 13:00, но у всех же разное расписание. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и впереди еще много классной музыки. Ну а сейчас на календаре 1 июля, среда, и по дедлайнам у нас очередной музыкальный анонс. Поэтому не отходим от нашего расписания. В следующем часу слушать будем Сергея Трофимова.

0: была актуалочка к чемпионату мира по футболу, который сейчас проходит, да? Ну, да ладно, новости по расписанию, поэтому переключаемся на них.
1: В Минске 13 часов.

0: Ну, а сейчас давайте встречать Веру Светлову. Она принесла нам самые свежие новости. Вера, привет. Что интересного произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем подписали соглашение Беларуси и Индонезии и о том, как борются с жарой в Могилеве.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Индонезия подписали соглашение о поставках сухой молочной продукции, пишет Белта. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в составе правительственной делегации принял участие в белорусско-индонезийском бизнес-форуме, который прошел в Джакарте. Для участников форума была организована дегустация продукции ведущих белорусских молоко и мясоперерабатывающих предприятий. В настоящее время для поставок в Индонезию аттестовано 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, 13 из которых прошли очную инспекцию индонезийской стороны в текущем году. А еще ведется работа по расширению перечня аттестованных площадок и организации поставок говядины. Что изменится в школьном питании с сентября, рассказали в Минобразовании, пишут Минск Новости. Так меню будет более гибким. Если раньше его формировали по строгим нормам, то теперь для части учеников они станут рекомендательными. Акцент на блюдах, которые нравятся детям. Также ребятам, которым полагается второй завтрак или полдник, планируют уравнять денежные и натуральные нормы. При этом для детей, которые проводят в школе большую часть дня, ничего не изменится. Они, как и сейчас, будут получать двух- или трехразовое питание, завтрак, обед и полдник. Кроме того, в школах появятся вендинговые автоматы с едой и напитками, разрешенными для детей. Военно-патриотические мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так ребята Слонимской гимназии номер 1 побывали с экскурсией в 11-й отдельной механизированной бригаде. Школьники посетили казармы, музей военного мундира и ознакомились с образцами оружия. И последнее. Передвижной пункт раздачи питьевой воды начал курсировать в Могилеве, пишет Белта. Организовал акцию «Белорусский Красный Крест». Так сотрудники раздают воду и рассказывают, как нужно себя вести в жаркую погоду. Передвижной пункт курсирует в тех местах, где люди длительно находятся под открытым небом, где нет возможности приобрести воду, например, вблизи зон отдыха или на остановках. А также там, где работают люди, например, на благоустройстве города и в других местах, где нужна им помощь.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, среда – это маленькая пятница. Во всяком случае, настроение такое, как будто завтра уже выходные. Кстати, в этот раз они большие. Гулять будем уже начиная с вечера четверга. Поэтому успевайте закрыть все важные вопросы до этого времени. Ну а пока работаем и слушаем любимую музыку. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в эти 15 минут к нам присоединится Сергей Трофимов, еще будет Бурито и раньше остальных Вячеслав Бутусов.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Если вы сейчас вот в офисе, то ваши глаза должны слипаться. Признавайтесь, вы бы не прочь прилечь и поспать часок. Перспектива, конечно, отличная, но, думаю, начальство это не одобрит. Поэтому довольствуемся перерывом для того, чтобы перевести дыхание и немножечко отдохнуть. Ну и пока вы заваливаете чай, я вам расскажу о нашей ближайшей музыкальной перспективе. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро услышим дуэт А-студио и Отпетых мошенников. Сердцем еще споют ЗСК.

0: Вот такая музыкальная подборка ждет вас на ближайшие полчаса, так что никуда не переключайтесь и давайте быть на одной волне друг с дружкой.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.

0: Ну что же, продолжаем этот день в отличном настроении. Кстати, сегодня отмечается день второй половины года. Да, вот, кажется, только недавно мы с вами убирали елки после Нового года и мечтали о лете, а уже минус один день этого самого лета пролетел. Поэтому давайте оставшуюся половину лета, да и года в целом, проведем на отличном. Стройте планы и обязательно их исполняйте. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и возвращаясь к музыке, предлагаю до конца этого часа послушать Брайана Адамса, еще появится А-студио и Отпетые мошенники, ну а раньше остальных послушаем Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске.

Ну что же, новый час, новые планы. Не знаю, как там у вас, а вот у нас сейчас будет очередной музыкальный анонс, а уже после послушаем Павла Сулинова. У него самые актуальные новости. Ну а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаем, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и согласно нашему плейлисту, в новом часе появится «Джанго».

0: Ну, а мы всегда в зоне доступа. Даже если радио не ловит, можете смело переходить на сайт, называется он compassfm.by, и слушать нас в свое удовольствие. Ну, а прямо сейчас давайте переходим к новостям.
1: В Минске 14 часов.

0: нам уже присоединился Павел Сульнов, поэтому давайте узнаем у него самые свежие новости. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какой указ подписал президент и о выдаче сертификатов централизованного тестирования.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко помиловал 32 человека, 28 из которых осуждены за преступление экстремистской направленности в преддверии Дня независимости, пишет Белта. Соответствующий указ президент подписал сегодня. Главой государства помилованы 12 женщин и 20 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Как столица готовится ко Дню независимости, рассказали в Минск-рекламе, пишут Минск Новости. Так, традиционно на фасаде БГПУ имени Максима Танка появится 40-метровое панно из флажков. Рядом на площади независимости установят масштабную объемно-пространственную инсталляцию. Октябрьскую площадь украсит тематические габаритные панно на колоннах Дворца Республики. Парадный вид локации подчеркнут 11-метровые флаговые композиции. А фасад Дворца спорта облачится в 32-метровое красочное панно. Министр обороны Виктор Хренин вручил государственные награды военнослужащим сегодня, рассказали в военном ведомстве. Он также вручил погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания. Министр обороны поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность. Он добавил, что данное мероприятие – знак особого отличия при исполнении воинского долга и личного вклада в обороноспособность страны. И последнее. Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси сегодня, пишет Белта. Забрать документ можно в пунктах, где абитуриент сдавал испытания по предметам. Невыданные абитуриентам сертификаты хранятся в пунктах проведения ЦТ до конца следующего года. Добавлю, сертификат могут получить и законные представители абитуриентов при наличии необходимых документов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, а вы замечали, что после обеда мы все чаще поглядываем на часы? Так вот, сейчас на них 14.14, и значит, что до конца рабочего дня остается еще достаточно времени, чтобы все успеть. План на вечер оставим при себе, а вот что ждет нас из музыки, я расскажу прямо сейчас. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и послушаем группу «Джанго», его «Холодную весну». Еще будет Владимир Пресняков с песней «Достучаться до небес». Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Танцы минус». И споют они про 10 капель. Так что слушаем хорошую музыку и работаем, товарищи. Работаем.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: слушаете Компас FM.
1: Деревня, рога, Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
0: Компас FM. Всегда.

0: «Когда рядом ты» — хит от группы «Винтаж», и он стал 7-м треком коллектива, занявшим первую строчку в радиочарте СНГ. В клипе на эту композицию снялся известный комик Михаил Галустян, который сыграл колоритного мужа солистки Анны Плетневой. Действие разворачивается в прошлом и передает атмосферу эпохи. Куртки-косухи, джинсы-варенки и вишневая девятка, на которой героиню катает персонаж Галустян. Еще больше классной музыки у нас впереди, поэтому предлагаю проводить середину недели на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и дальше услышим Мэткан, Стаса Пьеху, а раньше всех ансамбль «Изумруд» и «Чайф». Они появятся в эфире буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Кейт Бэггин от норвежского дуэта Мэткон звучал только что в эфире. И это, кстати говоря, не оригинальная композиция, а искусный кавер, который подарил вторую жизнь великой песне 60-х годов. Версия Мэткон основана не столько на самом оригинале, сколько на ремиксе 2007 года от французского продюсера. Участники дуэта добавили в него свои куплеты и превратили композицию в современный танцевальный хип-хоп трек. А мы продолжаем. У нас впереди еще много классных треков для вашей середины недели. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие планы в эфире дальше. Появится Полина Гагарина. До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим Николая Носкова. Нам снег, к счастью, пока не передают, только дожди, а композицию эту ждем после выпуска новостей.
1: В Минске 16 часов.

0: И в студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами последней информацией. Ира, привет, что нового произошло?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, какое сельхозмероприятие стартовало в стране и о том, какого уровня достигла температура поверхности Мирового океана.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Массовая уборка озимого ячменя стартовала в стране сегодня, пишет Белта. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня агротехнические сроки уборочные подошли во всех регионах, кроме Витебского. Там приступят немного позже. Сейчас зерно убрано на 6% площадей в целом. В Могилевской области намолочено 500 000 тонн, Минской – 2000. Сервис мгновенных QR-платежей «Крок» запустили сегодня, пишет Белта. Он заработал в отдельных магазинах Минска, Витебска, Гомеля, Солигорска и интернет-магазинах. Операция занимает считанные секунды, так как платеж проходит напрямую со счета. Чтобы оплатить через «Крок», достаточно сказать продавцу про этот сервис, потом с помощью мобильного телефона отсканировать QR-код с чека и нажать «Оплатить». Сервис пока можно использовать в 5 мобильных приложениях белорусских банков. А уже с 1 декабря это станет возможным во всех финучреждениях страны. Новую инженерную технику вручили соединениям и воинским частям в 1371-й инженерной базе сегодня, рассказали в Минобороны. Войска переданы экскаваторы-погрузчики отечественного производства, которые помогут преодолевать труднопроходимые места. Еще с их помощью можно будет оборудовать пункты управления и размещения личного состава и быстро выполнять земляные работы. По словам начальника инженерных войск Виктора Вырвинского, обеспечение войск техникой повысит их потенциал и внесет более существенный вклад в обороноспособность страны. И последнее. Температура поверхности Мирового океана достигла рекордно высокого уровня для июня, пишет Белта. В настоящее время она приблизилась к 21 градусу Цельсия. Специалисты опасаются, что это может снова вызвать экстремальную жару. По словам ученых, океаны дают более полную картину того, насколько сильно антропогенное влияние нарушает климатическое равновесие, а также и то, что они стали нагреваться все быстрее.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Город, которого нет» от Игоря Корнелюка только что был в нашем эфире. Эта композиция стала неофициальным гимном Санкт-Петербурга и символом целой эпохи благодаря сериалу «Бандитский Петербург». Причем изначально песня не задумывалась как саундтрек, а мотив родился у автора буквально в состоянии творческого отчаяния. И еще трек не посвящен какому-то конкретному месту. Это философское размышление о человеческой жизни, ошибках и точке невозврата, которую проходят многие люди. А мы перешли за середину недели, стали еще ближе к выходным, которые у нас, кстати, начинаются в пятницу, с чем я вас поздравляю. Это Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Полину Гагарину, Ваню Дмитриенко, а раньше всех Александра Маршала. Он споет после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете Компас FM.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: Полина Гагарина звучала только что с ее пронзительной меланхолией. Это знаковый эксперимент в карьере певицы, в котором она сменила привычную лирику на динамичный поп-дэнс. А на съемках клипа Полина Гагарина отказалась от дублеров, сама исполняла акробатические трюки и сложные танцевальные связки в стиле фанк. Вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и предлагаю встречать этот вечер вместе в компании любимых исполнителей. Скоро у нас прозвучат Альбина Джанабаева, Билли Джоэл, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему врачи советуют иногда выбираться на рыбалку и какая рыба в белорусских водоемах самая полезная. Об этом расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны в основном, но есть затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет, в Минске две. Одна на МКАД от Каменной Горки до Мазурова и вторая на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про рыбалку. Вы узнаете, почему врачи советуют хотя бы иногда выбираться на речку или озеро, а также какая рыба в белорусских водоемах самая полезная.
0: «Здоровый день».
2: Итак, рыбалка. Это ремесло не раз спасало людей от голодной смерти, а в некоторых странах до сих пор является чуть ли не основным видом деятельности. Однако в наших широтах, где для выживания рыбачить совсем не обязательно, некоторые считают это занятие скучным и бесполезным сидением на одном месте. Но это далеко не так. Рыбалка начинается задолго до поездки на водоем. Сначала нужно все распланировать, начиная от дня, когда вы поедете, заканчивая погодой, выбором одежды, снастей и приманки. А некоторые, например, еще обращают внимание на фазы Луны и даже гороскоп. Да-да, бывают гороскопы для рыбаков. И это не просто баловство или бесполезное хобби. По словам психологов, такая подготовка улучшает способность человека планировать свои действия, упорядочивает мысли, успокаивает нервную систему и переключает мозг от бытовых проблем. По факту, для психики это и есть самый настоящий отдых. С точки зрения физиологии, британские медики из Бристольского университета отметили улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Частое пребывание на свежем воздухе, пешая прогулка в поисках хорошего места или гребля на лодке действительно нормализуют кровяное давление, укрепляют мышцы сердца, иммунитет и здоровье в целом.
0: Здоровый день!
2: Умеренная физическая нагрузка полезна всем, независимо от возраста. Более того, чистый свежий воздух на природе полезен для легких. А еще для восстановления сил человеку очень полезно слушать звуки природы. Вообще, звукотерапия активно используется в восточной медицине уже много сотен лет. Ей лечат не только нервы, но и некоторые органы. При этом в процессе рыбалки в мозгу вырабатывается эндорфин и окситоцин. Это происходит из-за азарта и предвкушения пойманной добычи. Ну и, конечно, от мысли о свежей ухе на природе или пускай даже дома на душе станет немного теплее, и такой отдых запомнится надолго. Кстати, самой полезной рыбой, которая водится у нас, является сом и карп. Их мясо богато белками, жирами и аминокислотами. Главное, чтобы рыба была свежей. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас

0: вместе с Компас FM.
1: Наш первый июльский день уже повернул в сторону завершения, и не знаю, как он проходит у вас, но у меня он какой-то максимально спокойный, размеренный, даже меланхоличный. Усталости вроде нет, но энергия и не бьет ключом. Состояние максимально ровное. Хотелось бы даже немножко взгрустнуть, но не дают любимая работа и классная музыка. Так что предлагаю наполнять этот вечер хитами от Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова, и скоро мы услышим в эфире Анну Асти, Майк энд Меканикс, а раньше всех Вячеслава Бутусова. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, но есть небольшой затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет. В Минске трехбальная загруженность. Есть затор на МКАД от Каменной Горки до Мазурова, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и еще на Тимирязева от Игнатьева оттенка до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: На часах почти 5, встречаем вечер среды и провожаем первый июльский день, который, надеюсь, оставил вас с приятной эмоцией. С такими же эмоциями стоит провести оставшееся лето, чтобы оно действительно ощущалось как маленькая жизнь и вспоминалось как что-то большое и важное. И, конечно же, продолжим наполнять наши летние вечера любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот кого услышим в эфире совсем скоро. Появится Григорий Лепс.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: До этого споют Рик Эстли. А раньше всех услышим группу Алиса.
2: Камочка, а мне досталась трасса
0: Е-95. И говоря как раз о трассах, сейчас посмотрим, где у нас собираются пробки.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть затор на Замковой у пересечения с Ленина. Тут, кстати, еще рядышком произошло ДТП. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Что касается Минска, трехбальная загруженность. Пробка на МКАД от Люцинской до Мазурова, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и еще на Тимирязева от Игнатенко до проспекта Машерова.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: И самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. О чем будут новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о нововведении Белгиса и о том, что принесла июньская жара европейским странам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Два новых стандарта в сфере туризма ввели в Беларуси. Сегодня пишет Билта. Их разработал Белгиз в рамках соответствующей программы. Это СТБ под названием «Символы, пиктограммы, информационные носители, туристические, общие технические условия», а также туристические услуги, экскурсионное обслуживание, общие требования. Отмечается, что новация позволит обеспечить качество и конкурентоспособность отечественных туристических услуг. Для защиты от мошенников белорусские банки будут собирать данные о геолокации клиентов с сегодняшнего дня, пишет Белта. Утвержден соответствующий стандарт финансовых услуг и технологий. Согласно новым требованиям, введена система, которая позволит выявлять подозрительные действия, мошенничество, а еще приостанавливать платежи, либо подсвечивать красную зону. Помимо прочего, банки обязаны соблюдать порядок хранения и анализа цифрового отпечатка устройства, где есть и данные о его местоположении. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме сегодня, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Более 1000 смертей в июне на фоне жары зафиксировали в Испании, пишет Белда. Температура воздуха в этой стране, а также во Франции, Италии, Великобритании и в нескольких других европейских странах во второй половине месяца превысила 40 градусов. Со знаком плюс.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла. Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Задаем бодрое настроение первому июльскому вечеру. А почему бодрое? Потому что мне кажется, что день вышел какой-то не особо энергичный и эмоциональный. Не хватает какой-то перчинки, так что предлагаю ее добавить. Какую именно, решайте только вы. Ну и еще предлагаю добавить много любимой музыки. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут, кстати, Дарья Ветрова. И дальше мы услышим Григория Лепса, Рика С. А раньше всех Владимира Кузьмина. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу, где появились пробки. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске это проспект генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка одна, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске четырехбальная уже загруженность, придется постоять на МКАД от проспекта Победителей до Мазурова, на Сурганова от Платонова до проспекта Победителей и на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: парке этот успех сейчас невероятно важен. Дело в том, что с 2022 года продажи Феррари в Китае рухнули вдвое. Местные миллионеры все чаще выбирают роскошные машины отечественных брендов. А новый скандальный электрокар должен помочь итальянцам отвоевать долю рынка. Тем более, что хитрые налоговые правила в КНР играют им на руку. Импортные батарейные машины там облагаются гораздо меньшим налогом, чем классические суперкары с ревущими бензиновыми моторами.
1: Автоновости.
0: Бюро промышленности и безопасности США официально запретило марке Polestar продавать свои автомобили, начиная со следующего года. Причина в китайских корнях. Напомню, что изначально шведским брендом владеет концерн Geely. Американские власти всерьез опасаются шпионажа. По их мнению, автомобили с китайским программным обеспечением и доступом в интернет могут стать каналом утечки секретных данных. Поэтому со следующего года в США вступят в силу жесткие ограничения на китайский софт в машинах, а с 2030-го и на аппаратное обеспечение. Интересно, что родственная марка Volvo, которая тоже принадлежит Geely, еще в мае смогла выбить для себя исключение. А вот Polestar не повезло. Под прицел чиновников попали даже исконно американские Buick и Lincoln. Им тоже предстоит сложная процедура допуска, так как они везут в США машины китайской сборки. Для Polestar ситуация неприятная вдвойне. У них есть завод в Южной Каролине, где собирают кроссовер Polestar 3. И если бренд не докажет властям свою безопасность, предприятия могут закрыть. Впрочем, для компании ситуация не критична. За первый квартал этого года 94% автомобилей продались за пределами Соединенных Штатов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый.

0: вместе с Компас FM.
1: Wake Up Call – бодрящий трек от Maroon 5, который, несмотря на такое энергичное звучание, отличается мрачным и динамичным, точнее, драматичным сюжетом. Композиция рассказывает о предательстве, измене и преступлении на почве ревности, где герой решает отомстить любовнику своей девушки. Так что, слушая эту песню, лучше заострять внимание не на смысле, а на классном звучании, которое помогает проснуться и утром, и вечером. Будем и дальше задавать настроение первому июльскому вечеру. Для этого у нас много любимых хитов и интересной информации. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди Владимир Пресняков, The Cardigans, а раньше всех Nautilus Pompilius. Все это после того, как узнаем о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве две крупные пробки, одна на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта, вторая на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске шестибалльная загруженность, придется постоять на аэродромной и проспекте Жукова от Чкалова до Железнодорожной, на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса и также на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 6. Доброго вам июльского вечера. Пусть начало второго месяца лета и вообще его продолжение будет насыщено приятными событиями, только положительными эмоциями и классными людьми рядом. Ну и, конечно, добавим к этому любимую музыку, чтобы она сопровождала ваше прекрасное лето. Это Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Споют Джиган и Юлия Савичева.
1: Отпусти меня, я умоляю, ведь я уже другая.
0: До этого споют Градусы.
2: Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз.
0: А раньше всех услышим Чичерину. Все это ждем после выпуска новостей.
3: Дорожный компас.
0: Для начала информация для тех, кто в пути. Расскажу о пробках. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, здесь шестибальная загруженность. Пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. На Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной, также на Аэродромной от Авакяна до Брилевской.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: И вот в студии уже появилась Ирина Журавлик с выпуском новостей. Ира, привет. Что интересного успело произойти?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о том, какую компенсацию выплатит Google шведскому сервису.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко помиловал 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности в преддверии Дня независимости, пишет Белта. Соответствующий указ президент подписал сегодня. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Расписание поездов Минского метро изменится 3 и 4 июля, пишет Белта. Интервал движения сократится на московской ветке, автозаводской и на третьей линии Зеленолужской. Все станции будут открыты в пятницу с 5:30 до часа 10. Помимо прочего, в ночь с 3 на 4 июля Октябрьская, Немига, Купаловская, Фрунзенская и Юбилейная площадь будут закрыты на вход в час 20. Министр обороны Виктор Хренин вручил государственные награды военнослужащим, сегодня рассказали в военном ведомстве. Он также вручил погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания. Министр обороны поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. Он добавил, что данное мероприятие – знак особого отличия при исполнении воинского долга и личного вклада в обороноспособность страны. И последние 1,5 миллиарда долларов компенсации обязан выплатить Google шведскому сервису по сравнению цены товаров PriceRunner, пишет Белта. В заявлении Стокгольмского патентного и рыночного суда указано, что компания понесла ущерб из-за того, что Google на протяжении многих лет незаконно отдавал предпочтение собственному такому сервису. Ранее в 2022-м PriceRunner уже подавал иск на американскую компанию по той же причине, то есть за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда она требовала от Гугла свыше 2 миллиардов долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вечер среды в самом разгаре, пробки, соответственно, тоже, но будем надеяться, что это ненадолго. А еще напоминаю вам, что завтра красный уровень опасности из-за сильного ветра и дождей, так что одевайтесь потеплее, берите зонтики и старайтесь надолго не выходить на улицу. Переждем эту непогоду и будем согреваться любимой музыкой. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди Бон Джови, дуэт Джиганы Юлии Савичевой, а раньше всех группа «Конец фильма». Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как раз расскажу вам о пробках, где они собираются. И, кстати, по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги, наоборот, освободились к этому времени. В Могилеве тоже пробок нет, в Минске пятибальная загруженность. Пробка на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. Еще одна на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса. Также затор на Якуба Колоса от Калинина до Волгоградской, и еще придется постоять на Шаранговича от Якубовского до Горецкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас-ФМ.
2: Компас-ФМ — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Living on a Prayer» группы Bon Jovi.

Эта история началась в 85-м, в Нью-Йорке, штат США. Одним тихим вечером Пол Стэнли из группы Kiss во время телефонного разговора посоветовал своему приятелю Джону Бон Джови своего славного знакомого, набирающего популярность композитора Дезмонда Чайлда, для написания новых песен. Именно с его помощью и появились на свет такие разрывные бенгеры, как «You Give Me Love a Bad Name» и, конечно же, тот самый главный хит «Living on a Prayer». Интересно то, что если работа над первой песней прошла на одном дыхании, то вот над второй пришлось изрядно попотеть. Все началось с того, что Дезмонд показал Джону и Ричи Самбора несколько заготовок припевов, среди которых и был тот самый «Living on a Prayer», который сразу понравился троице композиторов, однако еще не было песни. Тогда-то и начались муки творчества, поиски темы песни. Пусть трек и назывался «Живем молитвой», от религиозной темы все же решили отказаться, но тогда назрел закономерный вопрос – как приземлить эту песню? Тогда Дезмонд и сказал: «Парни, пойдем от простого. Эта песня должна быть понятна и близка таким же 20-летним, как и вы. Не изобретайте велосипед. Поставьте перед собой мысленно парня и девушку, которые еле выкроили 20-ку баксов на то, чтобы послушать вас в ближайшем клубе». Вот так и родилась история о Томми, вкалывающем в порту, и Джинни, работающей в закусочной, мечтающих о счастливой жизни. Вот только из-за того, что песня далась не сразу, Джон довольно быстро охладел к ней и не горел желанием записывать. Ситуацию в итоге спас Самбора. На репетиции он как-то взялся опробовать гитарную примочку «Толкбокс». Это такая странная полупрозрачная трубка, которую гитаристы и клавишники зажимали во рту, из-за чего инструменты начинали издавать звуки, которые похожи на человеческую речь. Услышав, как Ричи наигрывает риф из будущей песни с этим толкбоксом, Джон воскликнул: «Так это совсем другое дело! Вот с такой молитвой действительно не стыдно выступить на сцене!» В итоге обе песни за первую же неделю стали громкими хитами, которые по сей день вызывают ностальгическую улыбку у меломанов по всей планете. «Living on a Prayer» группы Bon Jovi. Прямо сейчас на Compass FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Living on a Prayer. С такой композицией звучали сейчас Bon Jovi, что переводится как «Живу надеждой». И мы тоже в какой-то степени живем надеждой, как минимум на стабильную летнюю погоду. Знаете, меня удивляет, когда сначала недовольны холодной погодой и дождями, мол, что это за лето такое, а потом эти же люди недовольны жарой. Я не понимаю, что им нужно, как можно не хотеть жаркого лета. Зачем оно тогда нам вообще? Идеальной температуры никогда не будет, так что погоду стоит принимать такой, какая она есть. И если она не радует, искать другие поводы для хорошего настроения. С вами в этот вечер Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появится Юлианна Караулова. До этого споет Рой Орбисон. А раньше всех услышим «Моральный кодекс». Эта композиция прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске дороги свободные, в Могилеве тоже, в Минске пятибальная загруженность. Придется постоять на Якуба Колоса от Хмельницкого до Белинского, на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса, также на Шаранговича от Якубовского до Горецкого. И еще есть пробка на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Хит «Pretty Woman» от американского музыканта Роя Орбисона – один из самых узнаваемых треков в истории музыки. Песню написал сам исполнитель в соавторстве с Биллом Дейсом. А вдохновением послужила жена Орбисона, потому что, когда она собиралась за покупками, муж спросил, не нужны ли ей деньги. А его компаньон Дейс в шутку отметил, что красотке «Pretty Woman» деньги никогда не помешают. Буквально через неделю композиция была полностью готова. Вот такая интересная история. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и у нас дальше прозвучат Юлианна Караулова, Michael Learns to Rock, а раньше всех Трофим. Его услышим после того, как я расскажу о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробок нет, в Минске 4-бальная загруженность, затор на Якуба Колоса от Хмельницкого до Волгоградской, также пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса, и еще придется постоять на Свердлова от Ульяновской до Аранской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 7, среда близится к завершению, при этом еще достаточно времени для приятного, насыщенного вечера, который может изменить впечатление от всего дня. Рядом любимая музыка на Компас FM, и я как раз готова поделиться ближайшими планами в эфире. Скоро нам споет Слава. Однажды ты уже не сможешь без меня. До этого появится группа Queen. She's a killer queen, gunpowder jelly tea, dynamite with a laser beam. А раньше всех услышим Александра Маршалла. Паруса валет, руметь как золото, жаль, но мне не снятся корабли. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Желаю вам счастливого завершения среды.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну и напоследок узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, добрый вечер. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о президентских выборах во Франции и о том, что нашли румынские археологи.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Президентские выборы пройдут во Франции в следующем году, пишет Белта. Даты избрания согласовали со всеми политическими партиями на заседании Совмина. Так, голосование определено на 18 апреля и 2 мая. Отмечается, что нынешний французский лидер Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как он занимает пост уже второй срок подряд. Агентство по госрегистрации и земельному кадастру проведут бесплатные консультации ко Дню независимости завтра, пишет Белта. Специалисты ответят лично или по телефону на вопросы по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с 9 утра до полудня. Подробности можно найти на сайтах территориальных организаций. Новую инженерную технику вручили соединениям и воинским частям в 1371 инженерной базе. Сегодня рассказали в Минобороны. Войска переданы экскаваторы-погрузчики отечественного производства, которые помогут преодолеть труднопроходимые места. Еще с их помощью можно будет оборудовать пункты управления и размещения личного состава и быстро выполнять земляные работы. По словам начальника инженерных войск Виктора Вырвинского, обеспечение войск техникой повысит их потенциал и внесет более существенный вклад в обороноспособность страны. И последнее. Дакийские украшения обнаружили румынские археологи при строительстве автомагистрали, сообщает ТАСС. Найденные бронзовые фибулы, браслеты, броши и бусины отнесли ко 2-3 векам нашей эры. По мнению специалистов, у артефактов высокая научная ценность, так как они дают видение на повседневную жизнь и погребальные обычаи древних даков. Добавлю, гетто-даки – название двух близких фракийских племен, которые жили на территории современной Румынии.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла. В Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве без осадков. В Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве без осадков. В Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве воздух прогреется до 32 градусов тепла, в Витебске и Минске до +29. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.